0: 想法，扣押俄罗斯的船只，那俄罗斯会予以对等回应。
1: 普京当天在抵达俄罗斯远东城市南萨哈林斯克后，登上瓦良格号导弹巡洋舰观摩俄太平洋舰队演习。据俄国防部此前通报，太平洋舰队4日起在日本海、鄂霍次克海及西北太平洋水域举行大规模军演。普京表示，俄太平洋舰队演习是维持舰队战备水平以及保障俄罗斯在亚太地区的利益与安全所必须的。他并表示，随着北约在亚太地区的渗透，不仅对俄构成威胁，也增加了亚太地区发生冲突的可能性。
2: Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати,нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути.
1: 针对北极航道的使用等问题，普京强调，俄方愿在现行国际海洋法的框架内推进北极地区合作，并充分发挥北方海航道的优势。而针对此前部分西方国家曾拦截俄油轮及影子舰队油轮，普京就表示，若部分国家违反国际海洋法，试图对俄民用船只的航行实施限制，或是做出扣押俄船只、出售俄资产等的强暴行径，俄方将被迫予以对等回应。此外，普京还说，俄罗斯对日本没有诉求，也不会威胁日本的安全。而太平洋舰队正在进行联合演习，愿与包括日本在内的所有邻国及地区国家开展合作。凤凰卫视综合报道。

0: 在霍尔斯克战役两周年之际，乌克兰总统泽连斯基表示，朝鲜筹备了3万多名现役军人，计划派遣到俄罗斯参与军事行动。在霍尔斯克战役当中，俄罗斯军官如何评价朝鲜军人的表现？来看系列报道第5集。
1: 本台首次报道朝鲜军队参与库尔斯克地区的战斗是在2024年的12月，朝鲜军人在5个小时内将乌军赶出了库尔斯克地区苏贾以南的普列霍沃村。据俄罗斯军官的介绍，这些朝鲜的特种兵的服役期为12年，因此。
2: 先后进入到库尔斯克地区参战的朝鲜军人达到了1.1万人，他们都是训练有素、服役6年以上的老兵。2 выстрелами моя птичка потеряла управление, упала. Ну, поскольку это оборудование ценное очень для нас, я взял своего помощника, и мы отправились в поле искать эту птичку, то есть визуальный ориентир, я понимал, где она упала. Все, когда мы подошли к ближайшей лесополосе, оттуда выскочили наши корейские друзья с автоматами, думали мы украинцы. Ну, взяли в плен, ну, мы нашли общий язык с ними, договорились, но сначала, изначально они думали, что мы украинцы. Они сначала на нас так с автоматами, на меня, Украина, Украина, я говорю, ноу, ноу, рус, раша, раша, не, а, Москва, да, и все, и тут мы уже как-то нашли общий язык. Ну, вот по сравнению, когда они пришли, не было у них такого большого боевого опыта, да, то, что вот тут вот они им, да, вот тут они получили колоссальную возможность для опыта, ну, изучения боевого опыта, слаженности.
1: Фухан卫视卢宇光、伊万、阿拉曼、库尔斯克的报道。
3: 韩国表示，朝鲜12号早上向东部海域发射一枚弹道导弹，时隔6天，朝鲜再次发射。韩国军方加强监视和警备。韩国联合参谋本部表示，朝鲜12号上午6时许从元山一带向东部海域发射了弹道导弹，并指导弹射程超过700公里，这是朝鲜今年以来第11次发射弹道导弹。日本防卫省当天也称，朝鲜发射了可能为弹道导弹的物体。 朝鲜本月6日下午也从元山一带向东部海域发射了一枚短程弹道导弹。韩国联合参谋本部指，韩国军方为应对朝鲜。